0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. И начинаем с информации, которая разрешена к публикации. Как сообщает пресс-служба ЦАЛЯ, двое израильских военнослужащих-резервистов погибли на севере сектора Газа в результате детонации армейского беспилотника. Не выжили резервисты 7007-го батальона 16-й бригады, 24-летний старшина запаса Надав Кали и 23-летний старшина запаса Офек Муалем. Армейское руководство начало расследование инцидента. Светлая память. Армейское командование ЦАЛЯ временно приостановило эксплуатацию ударных дронов определенного

типа после гибели двух израильских резервистов на севере сектора Газа. Напомню, что в трагическом инциденте не выжили резервисты 7007-го батальона 16-й бригады, 24-летний старшина запаса Надав Кали и 23-летний старшина запаса Офек Муалем. В ходе выполнения боевой задачи бойцы запустили пару беспилотников. Если первый аппарат штатно отработал по цели, то второй по неизвестной причине развернулся назад и рухнул в расположении сил. Детонация произошла, когда военнослужащие подошли осмотреть упавшую технику. Пострадавших экстренно эвакуировали в госпиталь, однако медики не смогли их спасти. Сейчас следствие ЦАЛЯ выясняет обстоятельства катастрофы, проверяя версии внезапного сбоя связи и радиоэлектронного воздействия на рабочие частоты. До завершения расследования армия обороны Израиля полностью заморозила применение аналогичных аппаратов. Оппозиционные фракции договорились о совместной координации предвыборной стратегии и взаимном ненападении ровно за месяц до всеобщего голосования. По итогам переговоров в Тель-Авиве Яир Лапид, Нафтали Беннет, Авигдор Либерман, Гади Айзенкот и Яир Голан подписали официальный пакт о сотрудничестве, объявив смену действующего кабинета своей безоговорочной главной задачей. Политики обязались приложить максимум усилий для масштабной явки граждан в каждом из лагерей, чтобы завоевать большинство мандатов и создать правительство национального, цитирую, исправления, призванное укрепить Израиль как еврейское и демократическое государство. Конец цитаты. При этом вопрос о выдвижении единого кандидата в премьеры участники встречи пока оставили открытым. Ночью 27 сентября в начале первого попыткой скрыться от проверки и жестким тараном патрульного автомобиля завершился дорожный инцидент в Натании. В больницу доставлен полицейский с травмами средней степени тяжести. Чрезвычайное происшествие случилось во время рейда сил Центрального округа по пресечению опасного вождения. Заметив подозрительную машину, патрульные потребовали от водителя немедленно заглушить двигатель и прижаться к обочине. Проигнорировав законные указания, нарушитель прибавил скорость и на полном ходу врезался в служебную машину полиции. В результате удара легкие травмы получил и сам автомобилист. Обоих пострадавших доставили в медицинский центр для оказания помощи. Ну а подозреваемый уже арестован и после выписки будет направлен на допрос к следователям. Напомню, что осенняя прохлада и осадки сменят комфортную атмосферу праздника Суккот уже в середине этой недели. По данным синоптиков, перелом начнется завтра в понедельник вечером 28 сентября с локальных дождей на севере, которые во вторник и среду накроют центральные районы страны и могут перерасти в сильные ливни. Кардинальные перемены будут сопровождаться заметным похолоданием. В Иерусалиме и горных регионах столбики термометра опустятся до 23 градусов. Это самые низкие дневные показатели с прошлой весны. При этом приход настоящей осени уже ощутим по всей стране. В небе продолжается массовая сезонная миграция птиц, а в природе зацвели песчаные лилии. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят-Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Новости от Максанэй Хашмаль. В настоящее время Максанэй Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максанэй Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максанэй Хашмаль. Это были новости от Максанэй Хашмаль.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Махтеш Рамон – одно из самых необычных природных явлений Израиля. Его часто называют кратером, но с научной точки зрения это уникальная эрозионная форма рельефа, характерная почти исключительно для пустыни Негев. Махтеш Рамон расположен на юге страны, рядом с городом Мицпе-Рамон. Его протяженность составляет около 40 километров, ширина – до 9 километров, а глубина достигает 500 метров. Это крупнейший махтеш в Израиле и один из самых больших в мире. В отличие от вулканических кратеров или следов падения метеоритов, махтеш образовался в результате длительного природного процесса, продолжавшегося миллионы лет. Более твердые породы сформировали края, а мягкие слои в центре постепенно разрушались под воздействием воды и ветра. Махтеш Рамон часто называют геологической лабораторией под открытым небом. Здесь обнажены слои горных пород, возраст которых исчисляется десятками и сотнями миллионов лет. Именно поэтому это место привлекает ученых, геологов, палеонтологов и исследователей природных процессов. Сегодня Махтеш Рамон входит в состав природного заповедника и используется для научных исследований, образовательных программ и экологического туризма при строгом сохранении природной среды. Таким образом, Махтеш Рамон – это не просто впечатляющий пейзаж, а место, где можно буквально увидеть историю Земли, написанную в камне. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте «Радио Музыка» 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CORL.
1: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
2: Новости от Махсаней Хашмаль. В настоящее время Махсаней Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Махсаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Махсаней Хашмаль. Это были новости от Махсаней Хашмаль.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. И начинаем с информации, которая разрешена к публикации. Как сообщает пресс-служба ЦАЛЯ, двое израильских военнослужащих резервистов погибли на севере сектора Газа в результате детонации армейского беспилотника. Не выжили резервисты 7007 батальона 16-й бригады, 24-летний старшина запаса Надав Кали и 23-летний старшина запаса Офек Муалем. Армейское руководство начало расследование инцидента. Светлая память. Армейское командование ЦАЛЯ временно приостановило эксплуатацию ударных дронов определенного типа после гибели двух израильских резервистов на севере сектора Газа. Напомню, что в трагическом инциденте не выжили резервисты 7007 батальона 16-й бригады, 24-летний старшина запаса Надав Кали и 23-летний старшина запаса Офек Муалем. В ходе выполнения боевой задачи бойцы запустили пару беспилотников. Если первый аппарат штатно отработал по цели, то второй по неизвестной причине развернулся назад и рухнул в расположении сил. Детонация произошла, когда военнослужащий подошел.

пошли осмотреть упавшую технику. Пострадавших экстренно эвакуировали в госпиталь, однако медики не смогли их спасти. Сейчас следствие ЦАЛЯ выясняет обстоятельства катастрофы, проверяя версии внезапного сбоя связи и радиоэлектронного воздействия на рабочие частоты. До завершения расследования армия обороны Израиля полностью заморозила применение аналогичных аппаратов. Оппозиционные фракции договорились о совместной координации предвыборной стратегии и взаимном ненападении ровно за месяц до всеобщего голосования. По итогам переговоров в Тель-Авиве Яир Лапид, Нафтали Беннет, Авигдор Либерман, Гади Айзенкот и Яир Голан подписали официальный пакт о сотрудничестве, объявив смену действующего кабинета своей безоговорочной главной задачей. Политики обязались приложить максимум усилий для масштабной явки граждан в каждом из лагерей, чтобы завоевать большинство мандатов и создать правительство национального, цитирую, исправления, призванное укрепить Израиль как еврейское и демократическое государство. Конец цитаты. При этом вопрос о выдвижении единого кандидата в премьеры участники встречи пока оставили открытым. Ночью 27 сентября в начале первого попыткой скрыться от проверки и жестким тараном патрульного автомобиля завершился дорожный инцидент в Натании. В больницу доставлен полицейский с травмами средней степени тяжести. Чрезвычайное происшествие случилось во время рейда сил Центрального округа по пресечению опасного вождения. Заметив подозрительную машину, патрульные потребовали от водителя немедленно заглушить двигатель и прижаться к обочине. Проигнорировав законные указания, нарушитель прибавил скорость и на полном ходу врезался в служебную машину полиции. В результате удара легкие травмы получил и сам автомобилист. Обоих пострадавших доставили в медицинский центр для оказания помощи. Ну а подозреваемый уже арестован и после выписки будет направлен на допрос к следователям. Напомню, что осенняя прохлада и осадки сменят комфортную атмосферу праздника Суккот уже в середине этой недели. По данным синоптиков, перелом начнется завтра в понедельник вечером 28 сентября с локальных дождей на севере, которые во вторник и среду накроют центральные районы страны и могут перерасти в сильные ливни. Кардинальные перемены будут сопровождаться заметным похолоданием. В Иерусалиме и горных регионах столбики термометра опустятся до 23 градусов. Это самые низкие дневные показатели с прошлой весны. При этом приход настоящей осени уже ощутим по всей стране. В небе продолжается массовая сезонная миграция птиц, а в природе зацвели песчаные лилии. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь-а-Моэд в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.
1: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это?

Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. В разных странах завтрак – это просто начало дня. В Израиле он со временем превратился в отдельное культурное явление. Здесь утренняя трапеза – это не набор блюд, а целая гастрономическая традиция со своим ритмом и даже настроением. Ее корни в кибуцах. Рабочий день там начинался рано, а первый серьезный прием пищи приходился уже после нескольких часов работы. Поэтому завтрак становился не легким перекусом, а полноценным столом. Свежие овощи, яйца, сыр, хлеб, простые салаты – все, что было под рукой и готовилось быстро. Со временем эта модель вышла за пределы сельских хозяйств и стала городским стандартом. Сегодня израильский завтрак почти всегда включает свежие овощи, яйца в разных вариантах, сыр, лабана или хумус, хлеб, булочки и кофе. Его вкусы пришли из множества кухонь – ближневосточной, балканской, восточноевропейской – и постепенно сложились в привычную композицию, узнаваемую по всей стране. Но важен и сам формат. Израильский завтрак – это момент, который не спешат сокращать. В кафе можно увидеть семьи, пары, людей после тренировки, студентов, туристов. Завтрак стал социальным ритуалом, возможностью ненадолго замедлиться и начать день без давления времени. И хотя продукты на столе могут быть самыми обычными, сочетание свежести, хлеба, салатов и яиц создает ощущение чего-то очень местного. Это отражение темпа жизни, в котором Израиль умеет быть и быстрым, и удивительно неторопливым, хотя бы утром. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

А ведь это я тогда разбила эту голубую вазу. А ты сказала, ну и что, на счастье. А помнишь, как ты боялась, когда я уезжала? Но у меня ведь получилось. Получилось, мам. А еще ты говорила, что птицы умеют разговаривать. И что у меня есть ангел-хранитель. Но я ведь тогда не знала, мам, что мой ангел-хранитель.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil. У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
2: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что трагическое происшествие в зоне боевых действий в секторе Газа унесло жизнь двух израильских военнослужащих и повлекло за собой масштабную служебную проверку. Сегодня, 27 сентября, начальник генерального штаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйяль Замир отдал распоряжение создать специальную комиссию армейских экспертов. Перед назначенной группой поставлена ключевая задача – досконально изучить все детали тяжелого инцидента, связанного с безопасностью, и разработать меры по недопущению повторения подобных сбоев в дальнейшем. Еще раз добавлю, что накануне праздника Суккот погибли резервисты 7007 батальона 16-й бригады, 24-летний старшина запаса Надав Кали и 23-летний старшина запаса Офик Муалем. Армейское командование подтвердило, что семьи павших военнослужащих уже извещены о случившемся. В преддверии готовящегося сноса израильские силы безопасности заблокировали дом стрелка, совершившего нападение в поселении Невецуф. Напомню, что трагедия произошла в начале прошлой недели. В результате нападения не выжил Натанель Шакрон. Минувшей ночью совместные подразделения армии и пограничной полиции МАГАВ провели операцию по запечатыванию жилья боевика. Данные действия предприняты на основании официального предписания конфискации и блокировки строения, подписанного командующим Центральным военным округом в рамках установленной процедуры подготовки здания к полному разрушению. Соединенные Штаты отвергли инициативу руководства Исламской Республики по деблокаде стратегического Ормузского пролива. Предложение, переданное через катарских посредников на полях Генассамблеи ООН, предусматривало открытие ключевой морской артерии взамен на прекращение американской блокады.

блокады иранских портов в рамках широкого урегулирования регионального конфликта. Комментируя ситуацию у стен Белого дома, Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон полностью контролирует водный путь, а иранская сторона спешит заключить соглашение исключительно из-за сокрушительного поражения. Американский лидер также категорически подтвердил в соцсетях, что Тегеран никогда не получит ядерное оружие. Между тем, как выяснило издание The Wall Street Journal, в частных беседах Трамп допускает возобновление бомбардировок после ноябрьских выборов в Конгресс, хотя источники отмечают его нежелание втягиваться в масштабную кампанию и зависимость дальнейших шагов от итогов голосования. В ходе разведывательной операции военнослужащие ЦАЛИ задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в провокациях на автодорогах. Поводом для расследования следственного отдела полиции округа Самария стал инцидент, произошедший несколькими днями ранее. На обочине трассы были подожжены автомобильные покрышки в непосредственной близости от установленного государственного флага Израиля. Полученные спецслужбами оперативные данные позволили точно установить личность предполагаемого поджигателя и блокировать его дом на рассвете. Мужчину доставили в участок для допроса, по итогам которого он был официально отправлен под стражу. И далее о погоде на день сегодняшний, 27 сентября, воскресенье. По прогнозам метеорологов, сохранится переменная облачность. Температурные показатели остаются в пределах сезонной нормы. Днем воздух прогреется максимум до 28 градусов тепла. В ночное время столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Ветер преимущественно умеренный. Резких изменений погодных условий в течение суток не ожидается. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Новости от Махсаней Хашмаль. В настоящее время Махсаней Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Махсаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Махсаней Хашмаль. Это были новости от Махсаней Хашмаль.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Израиль сегодня считается одним из заметных центров в области нейротехнологий. Речь идет о пересечении нескольких сфер – нейробиологии, медицины, инженерии и компьютерных наук. Здесь разрабатывают технологии для диагностики, лечения и реабилитации людей с заболеваниями и травмами мозга. Одно важное направление – интерфейсы мозг-компьютер. Исследовательские группы и стартапы работают над системами, которые считывают электрическую активность мозга и превращают ее в команды. Такие интерфейсы используются, например, в реабилитации после инсульта и у людей с тяжелыми двигательными нарушениями. С их помощью можно управлять курсором, протезом или тренировочной программой. Вторая область – нейростимуляция. Израильские команды участвуют в разработке устройств, которые точечно воздействуют на нервную систему электрическими импульсами. Это применяют при болезни Паркинсона, хронической боли, некоторых видах депрессии и других неврологических состояниях. Часть исследований связана с глубокой стимуляцией мозга, часть – с более мягкими, неинвазивными методами. Отдельный слой – диагностика с помощью алгоритмов машинного обучения. Разрабатываются программы, которые анализируют МРТ, КТ, ЭЭГ и другие данные и помогают врачам заметить ранние признаки деменции, эпилепсии, опухолей или последствий травм. Те же методы используют, чтобы оценивать риск осложнений и прогнозировать, как пациент будет восстанавливаться. Есть и практические решения для реабилитации и повседневной жизни. Это система виртуальной и дополнительной реальности для тренировки моторики и внимания, носимые датчики, которые отслеживают поведение и состояние пациентов с нейродегенеративными заболеваниями, и цифровые платформы, помогающие строить индивидуальные программы восстановления. Почему именно здесь? Потому что в Израиле удачно совпали несколько факторов. Сильные университеты и медицинские

0: медицинские центры, развитая культура стартапов и доступ к инженерам, которые умеют быстро превращать исследовательские идеи в рабочие прототипы. В результате многие израильские нейротехнологические решения проходят клинические испытания не только в местных больницах, но и в клиниках Европы и США. Это одна из тех областей, где влияние маленькой страны хорошо видно на глобальной карте медицины и технологий. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 COIL.
1: Новости от Максанэй Хашмаль. В настоящее время Максанэй Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Максанэй Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максанэй Хашмаль. Это были новости от Максанэй Хашмаль.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
3: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что трагическое происшествие в зоне боевых действий в секторе Газа унесло жизнь двух израильских военнослужащих и повлекло за собой масштабную служебную проверку. Сегодня, 27 сентября, начальник генерального штаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйяль Замир отдал распоряжение создать специальную комиссию армейских экспертов. Перед назначенной группой поставлена ключевая задача – досконально изучить все детали тяжелого инцидента, связанного с безопасностью, и разработать меры по недопущению повторения подобных сбоев в дальнейшем. Еще раз добавлю, что накануне праздника Суккот погибли резервисты 7007 батальона 16-й бригады, 24-летний старшина запаса Надав Кали и 23-летний старшина запаса Офик Муалем. Армейское командование подтвердило, что семьи павших военнослужащих уже извещены о случившемся. В преддверии готовящегося сноса израильские силы безопасности заблокировали дом стрелка, совершившего нападение в поселении Невецуф. Напомню, что трагедия произошла в начале прошлой недели. В результате нападения не выжил Натанель Шакрон. Минувшей ночью совместные подразделения армии и пограничной полиции МАГАВ провели операцию по запечатыванию жилья боевика. Данные действия предприняты на основании официального предписания конфискации и блокировки строения, подписанного командующим Центральным военным округом в рамках установленной процедуры подготовки здания к полному разрушению. Соединенные Штаты отвергли инициативу руководства Исламской Республики по деблокаде стратегического Ормузского пролива. Предложение, переданное через катарских посредников на полях Генассамблеи ООН, предусматривало открытие ключевой морской артерии взамен на прекращение американской блокады иранских портов в рамках широкого урегулирования регионального конфликта. Комментируя ситуацию у стен Белого дома, Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон полностью контролирует водный путь, а иранская сторона спешит заключить соглашение исключительно из-за сокрушительного поражения. Американский лидер также категорически подтвердил в соцсетях, что Тегеран никогда не получит ядерное оружие. Между тем, как выяснило издание The Wall Street Journal, в частных беседах Трамп допускает возобновление бомбардировок после ноябрьских выборов в Конгресс, хотя источники отмечают его нежелание втягиваться в масштабную кампанию и зависимость

дальнейших шагов от итогов голосования. В ходе разведывательной операции военнослужащие ЦАЛИ задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в провокациях на автодорогах. Поводом для расследования следственного отдела полиции округа Самаре стал инцидент, произошедший несколькими днями ранее. На обочине трассы были подожжены автомобильные покрышки в непосредственной близости от установленного государственного флага Израиля. Полученные спецслужбами оперативные данные позволили точно установить личность предполагаемого поджигателя и блокировать его дом на рассвете. Мужчину доставили в участок для допроса, по итогам которого он был официально отправлен под стражу. И далее о погоде на день сегодняшний, 27 сентября, воскресенье. По прогнозам метеорологов, сохранится переменная облачность. Температурные показатели остаются в пределах сезонной нормы. Днем воздух прогреется максимум до 28 градусов тепла. В ночное время столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Ветер преимущественно умеренный. Резких изменений погодных условий в течение суток не ожидается. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Новости от Максанэй Хашмаль. В настоящее время Максанэй Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Максанэй Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максанэй Хашмаль. Это были новости от Максанэй Хашмаль.
1: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Израильская кухня сформировалась на перекрестке ближневосточных традиций. И особенно это заметно в использовании специй. Многие из них пришли из арабской, йеменской и североафриканской кухни и стали частью повседневной еды. Первая и, пожалуй, самая узнаваемая история связана со словом «заатар». В строгом смысле «заатар» – это название растения, дикого тимьяна, который растет в регионе. Но в израильском быту тем же словом часто называют и смесь специй на его основе. Такую смесь обычно едят с оливковым маслом, посыпают лепешки, добавляют к сырам и овощам. Для многих это вкус детства и дома. Вторая важная приправа – сумах. Он дает кислый, свежий вкус и часто используется там, где в других кухнях добавляют лимон. Сумах кладут в салаты, к мясу, к рыбе и овощам. Эта приправа пришла из арабской кухни и давно стала привычной в израильских домах. Третья приправа – хаваидж – традиционная йеменская смесь специй. Существует несколько вариантов хаваиджа – для супов, для мяса и даже для кофе. Помимо вкуса, хаваидж ценят и за его согревающий эффект. В йеменской и израильской традиции его часто добавляют в супы в период простуд и общего недомогания. Не как лекарство, а как часть поддерживающего домашнего рациона. Через эти специи можно увидеть историю страны, миграции, соседство культур и то, как разные кулинарные традиции постепенно сложились в общую повседневность. Так специи в Израиле становятся не просто добавкой к еде, а частью культурной памяти и повседневной жизни. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
2: Вот и все закончилось, и шарики в охапку я с цветами. Мы с тобой как в первый раз, и

0: Вот и все закончилось, и шарики в охапку я цветами.
1: Let me be your lucky star. Shine it down.

только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil. У вас есть планы на Суккот? Оставьте

0: место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коля Муэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Времена, когда еврейский народ оставался беззащитной жертвой перед лицом внешних угроз, ушли в прошлое навсегда. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, подводя итоги своей поездки на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Глава правительства подчеркнул, что Израиль сегодня ведет бескомпромиссную борьбу сразу на 8 фронтах, ключевым из которых наряду с боевыми действиями стало противостояние лжи, дезинформации и глобальному антисемитизму. Нетаньяху напомнил о сокрушительных ударах по иранской инфраструктуре и последовательном разгроме вражеских сил на границах страны. Премьер-министр призвал сограждан и еврейские общины по всему миру высоко держать голову, заверив, что государство не отступит под внешним давлением и добьется восстановления полной безопасности. Руководство Исламской Республики выступило с жестким ультиматумом, пригрозив полностью парализовать гражданское авиасообщение на всем Ближнем Востоке. Кризис разгорелся после того, как международные аэропорты Объединенных Арабских Эмиратов и ключевых городов Ирака прекратили прием и обслуживание бортов иранских авиалиний из-за риска попасть под вторичные американские санкции. В ответ старший советник верховного лидера Ирана Мухаммед Мохбер заявил, что полеты в ближневосточном небе останутся доступны либо для абсолютно всех перевозчиков, либо для никого. Он прямо предупредил, что пока Тегерану блокируют доступ к аэропортовой инфраструктуре, ни одно государство региона также не сможет пользоваться этими возможностями. Иранская сторона добавила, что подчинение требованиям Вашингтона, цитирую, нанесет непоправимый ущерб добрососедским отношениям, а следование враждебному курсу Соединенных Штатов повлечет за собой немедленный жесткий ответ. Это была цитата. Государство выделит 35 миллионов шекелей на прямую компенсацию предпринимателям и фермерам, пострадавшим от криминального рэкета и вымогательств. Соответствующую пилотную программу утвердил министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. А выплатами будет заниматься фонд компенсации налогового управления. Двухмесячный экспериментальный проект призван сломать криминальную систему поборов за так называемое крышевание, обеспечить финансовую непрерывность коммерческой деятельности и мотивировать пострадавших к тесному взаимодействию с правоохранительными органами. Глава Минфина призвал граждан категорически отказаться от выплаты преступной дани, заверив, что государство гарантирует надежный тыл и экономическую защиту всем, кто противостоит рэкетирам, прежде всего в районах Негева и Галилеи. К розыску без вести пропавшего жителя Рамли подключилась общественность. Правоохранительные органы обращаются к гражданам за экстренным содействием в установлении местонахождения 56-летнего Рахамима Стамкера. Мужчина перестал выходить на связь ровно неделю назад. Именно тогда его видели в последний раз на улицах родного города. Согласно полицейской сводке,

Фотки Урахамима худощавое телосложение, рост около 1 метра 70 сантиметров, карие глаза и длинные волосы. Любого, кто располагает какими-либо сведениями о его судьбе или же видел похожего человека, убедительно просят незамедлительно набрать экстренный номер полиции 100, либо же связаться с дежурной частью отделения в Рамле по телефону 08-927-94-44. И далее о погоде на день сегодняшний, 27 сентября, воскресенье. По прогнозам метеорологов, сохранится переменная облачность. Температурные показатели остаются в пределах сезонной нормы. Днем воздух прогреется максимум до 28 градусов тепла. В ночное время столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Ветер преимущественно умеренный. Резких изменений погодных условий в течение суток не ожидается. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Театр «Гешер» был основан в 1991 году режиссером Евгением Арье, который приехал в Израиль вместе с группой актеров из Москвы. Для Израиля это был уникальный театр, двуязычный, с сильной актерской школой и совершенно новой эстетикой для местной сцены. Название «Гешер», то есть «Мост», сразу стало смыслом его существования. Первые спектакли игрались одновременно на русском и иврите, а труппа сочетала европейскую театральную традицию с израильской культурой. За три десятилетия театр создал собственный стиль, визуально точный, психологически глубокий, построенный на ансамблевой игре. Именно ансамбль стал сердцем Гешера. Его определили актеры, которые стояли у истоков. Евгения Додина, одна из основательниц театра, актриса редкой силы и внутренней правды. Ее роли в Гешере стали частью современного израильского театрального канона. Саша Исраэль Демидов – один из ключевых актеров труппы. Его диапазон, чувство юмора и пластичность сделали его лицом многих поколений спектаклей. Наташа Манор – актриса и певица, участвовавшая в первых постановках, определившая музыкальность и широкую эмоциональную палитру раннего репертуара. В последние годы к труппе присоединился Анатолий Белый, один из наиболее известных актеров русской сцены, работавший на ведущих театральных площадках Москвы. Его приезд в Израиль и переход в Гешер стали важным событием. Он принес в театр опыт большой драматической школы и стал одной из центральных фигур нового этапа развития труппы. Отдельную роль в театре играет литературная часть, которой руководит драматург Рои Хен, один из сильнейших современных израильских авторов. Хен отвечает за репертуарную политику, выбор текстов и развитие драматургического направления. Его язык современный и точный, органично сочетается с эстетикой Гешера и позволяет театру оставаться актуальным. За годы существования театр получил широкое международное признание, участвовал в крупных фестивалях, гастролировал в Европе и США и в 2019 году был удостоен премии Израиля за вклад в общество и культуру. Сегодня Гешер остается одним из ведущих театров страны. Он продолжает быть тем самым мостом, ради которого был создан, между языками, между поколениями актеров, между разными театральными традициями, которые нашли общий дом на сцене в Яффо. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
2: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь-а-Моэд в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания

0: Мано Сапанут приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Времена, когда еврейский народ оставался беззащитной жертвой перед лицом внешних угроз, ушли в прошлое навсегда. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, подводя итоги своей поездки на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Глава правительства подчеркнул, что Израиль сегодня ведет бескомпромиссную борьбу сразу на 8 фронтах, ключевыми из которых наряду с боевыми действиями стало противостояние лжи, дезинформации и глобальному антисемитизму. Нетаньяху напомнил о сокрушительных ударах по иранской инфраструктуре и последовательном разгроме вражеских сил на границах страны. Премьер-министр призвал сограждан и еврейские общины по всему миру высоко держать голову, заверив, что государство не отступит под внешним давлением и добьется восстановления полной безопасности. Руководство Исламской Республики выступило с жестким ультиматумом, пригрозив полностью парализовать гражданское авиасообщение на всем Ближнем Востоке. Кризис разгорелся после того, как международные аэропорты Объединенных Арабских Эмиратов и ключевых городов Ирака прекратили прием и обслуживание бортов иранских авиалиний из-за риска попасть под вторичные американские санкции. В ответ старший советник верховного лидера Ирана Мухаммед Мохбер заявил, что полет в ближневосточном небе останутся доступны либо для абсолютно всех перевозчиков, либо для никого. Он прямо предупредил, что пока Тегерану блокируют доступ к аэропортовой инфраструктуре, ни одно государство региона также не сможет пользоваться этими возможностями. Иранская сторона добавила, что подчинение требованиям Вашингтона, цитирую, нанесет непоправимый ущерб добрососедским отношениям, а следование враждебному курсу Соединенных Штатов повлечет за собой немедленный жесткий ответ. Это была цитата. Государство выделит 35 миллионов шекелей на прямую компенсацию предпринимателям и фермерам, пострадавшим от криминального рэкета и вымогательств. Соответствующую пилотную программу утвердил министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. А выплатами будет заниматься фонд компенсации налогового управления. Двухмесячный экспериментальный проект призван сломать криминальную систему поборов за так называемое крышевание, обеспечить финансовую непрерывность коммерческой деятельности и мотивировать пострадавших к тесному взаимодействию с правоохранительными органами. Глава Минфина призвал граждан категорически отказаться от выплаты преступной дани, заверив, что государство гарантирует надежный тыл и экономическую защиту всем, кто противостоит рэкетирам, прежде всего в районах Негева и Галилеи. К розыску без вести пропавшего жителя Рамли подключилась общественность. Правоохранительные органы обращаются к гражданам за экстренным содействием в установлении местонахождения 56-летнего Рахамима Стамкера. Мужчина перестал выходить на связь ровно неделю назад. Именно тогда его видели в последний раз на улицах родного города. Согласно полицейской сводке, у Рахамима худощавое телосложение, рост около 1 метра 70 сантиметров, карие глаза и длинные волосы. Любого, кто располагает какими-либо сведениями о его судьбе или же видел похожего человека, убедительно просят незамедлительно набрать экстренный номер полиции 100, либо же связаться с дежурной частью отделения в Рамле по телефону 08-927-94-44. И далее о погоде на день сегодняшний, 27 сентября, воскресенье. По прогнозам метеорологов, сохранится переменная облачность. Температурные показатели остаются в пределах сезонной нормы. Днем воздух

прогреется максимум до 28 градусов тепла. В ночное время столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Ветер преимущественно умеренный. Резких изменений погодных условий в течение суток не ожидается. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Новости от Максанэй Хашмаль. В настоящее время Максанэй Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максанэй Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максанэй Хашмаль. Это были новости от Максанэй Хашмаль.

0: в облаках. Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова.
1: Роман Гофман, будущий глава Моссада. И его путь к этой должности не похож ни на один предыдущий. Он родился в 1976 году в Мозыре. Затем вместе с семьей репатриировался в Израиль в 1990 и вырос в Ашдоде. В 1995 он пошел служить в армию и выбрал бронетанковые войска. Направление, которое обычно не связано с разведкой. Но именно там сформировался его стиль. Структурность, оперативная дисциплина и способность принимать решения в условиях неопределенности. За годы службы Гофман прошел все возможные ступени. Он командовал танковым взводом, ротой, 71-м батальоном 188-й бригады, затем 460-й учебной бригадой. Позже возглавил 7-ю бронетанковую бригаду Саарми Гулан, а затем Северную дивизию Абашан. Его считали офицером, который умеет соединять оперативный опыт с управлением крупными структурами. В 2022 году Гофман возглавил Национальный центр учений сухопутных войск. А 7 октября 2023 года, когда по югу Израиля прошла волна атак, он оказался в числе тех, кто выехал на место боев в первые часы. В районе Сдерота Гофман вступил в перестрелку с террористами, нейтрализовал двоих и получил тяжелое огнестрельное ранение в бедро. Его эвакуировали, он перенес операции и прошел длительную реабилитацию. Этот период стал важной частью его профессиональной биографии, примером прямого участия, когда командир действует не из штаба, а в поле. После восстановления его назначили военным секретарем премьер-министра, одну из самых чувствительных и доверенных должностей в системе безопасности. Весной 24 года ему присвоили звание генерал-майора. В начале декабря 2025 было объявлено, что именно Гофман возглавит Моссад после завершения срока полномочий нынешнего директора Дэдди Барнеа. Его назначение воспринимают как заметный сдвиг. Впервые за долгое время руководителем внешней разведки станет человек, который пришел не из ее внутренних кадров, а из армии. Это говорит о том, что Моссаду может потребоваться именно оперативный, военный тип лидерства с акцентом на координацию, быстроту реакции и работу в многослойной среде угроз. О личной жизни Гофмана известно немного. Он живет в Ашдоде, женат, отец троих детей. Коллеги описывают его как спокойного, точного и очень требовательного к себе человека, который умеет держать фокус даже в самые напряженные моменты. Путь Гофмана от репатрианта в бронетанковом подразделении до будущего директора Моссада – это история о профессионализме и последовательной службе. Именно такой профиль сегодня становится одним из самых ценных в системе безопасности Израиля. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
2: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье.

0: Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. По состоянию на воскресенье 27 сентября в израильском оборонном ведомстве акцентируют внимание на стратегических сигналах, прозвучавших с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с решительной поддержкой Бенямина Нетаньяху, назвав его речь в ООН, цитирую, как «мощную и абсолютно бескомпромиссную». Конец цитаты. По оценке главы ведомства, премьер с гордо поднятой головой с подлинным достоинством дал жесткий отпор двойным стандартам, проявлением антисемитизма и неприкрытой внешней враждебности. Кац подчеркнул, любые попытки связать Израилю руки или же очернить его имя натолкнулись на четкую позицию. Еврейское государство никогда не склонится, не поступит со собственной безопасностью и не передоверит свою судьбу внешним силам. Кац заверил граждан в неизбежности победы, подтвердив готовность наносить сокрушительные удары по противникам ради защиты населения. Ближневосточный регион снова оказывается на пороге масштабной военной эскалации. Израильские официальные лица заявляют, что новая серия ударов по объектам в Иране – исключительно вопрос времени. Поводом для растущей тревоги стала форсированная попытка руководства Исламской Республики спрятать и модернизировать ключевые ядерные мощности в подземных комплексах близ Натанза, что фиксирует международный мониторинг. В Иерусалиме жестко предупреждают, при нарушении Тегераном красных линий превентивный ответ последует незамедлительно, в координации с Вашингтоном или же в одиночку. Положение иранской стороны критически усугубляет беспрецедентный пакет экономических санкций США, парализовавший международное авиасообщение. На фоне внутреннего кризиса Израиль ожидает от оппонента военных провокаций в регионе, несмотря на попытки наладить непрямой диалог. Масштабная реформа израильского медиарынка, инициированная министром связи Шломо Кари, оказалась под угрозой полной судебной блокировки. Юрсоветница правительства Гали Барав-Миара потребовала от высшего суда безотлагательно приостановить действие закона, заявив о его высоких шансах на отмену, цитирую, «из-за крайнего накопления существенных изъянов». Конец цитаты. По ее словам, реформа ликвидирует базовые механизмы журналистской независимости без создания альтернатив, что критически опасно накануне парламентских выборов 27 октября. Напомню, что принятый в июле с перевесом всего в 5 голосов документ уже частично заморожен судом. Закон Шломо Кари радикально меняет правила игры для теле- и радиовещателей, упраздняя старую надзорную систему, которая следила за соблюдением стандартов и баланса в новостях. В следующем месяце, в ночь с 24 на 25 октября, Израиль возвращается к своему естественному астрономическому времени. Страна официально переходит на зимний режим. Ровно в 2 часа ночи стрелки часов будут переведены на час назад, что подарит гражданам дополнительный час сна. Столь поздний час для процедуры выбран не случайно. К 2 часам ночи практически замирает движение поездов и автобусов, фиксируется минимальная активность в аэропортах, а финансовые системы проводят обновления без риска сбоев. Государственный эталон точного времени в стране обеспечивают 4 атомных хронометра Национальной физической лаборатории при Министерстве экономики. При этом экономическая целесообразность сезонных манипуляций со стрелками вызывает все больше споров в мире. Вслед за государствами Азии и Африки отказаться от этой практики намерен и Евросоюз. И далее о погоде на день сегодняшний, 27 сентября, воскресенье. По прогнозам метеорологов, сохранится переменная облачность. Температурные показатели остаются в пределах сезонной нормы. Днем воздух прогреется максимум до 28 градусов тепла. В ночное время столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Ветер преимущественно умеренный. Резких изменений погодных условий в течение суток не ожидается. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
2: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. На иврите выражение «пикуах нефеш» означает «спасение жизни». Это один из фундаментальных принципов еврейского права. Жизнь человека превыше почти всех заповедей. По Аллахе, если соблюдение закона может привести к угрозе жизни, его следует нарушить. Можно оказывать медицинскую помощь в субботу, включать аппаратуру в реанимации или вести пострадавшего в больницу, даже когда движение запрещено. Исключения единичны – идолопоклонство, убийство и запрещенные половые связи. Во всех остальных случаях спасение жизни важнее религиозного предписания. В современном Израиле пикуах нефеш стал не только религиозным, но и общегражданским понятием. На нем основана работа врачей, спасателей и военных, тех, кто принимает решения за секунды, когда на кону человеческая жизнь. Пикуах нефеш – это не догма, а моральный компас. Напоминание о том, что в любой системе ценностей прежде всего человеческая жизнь. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COM.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Это Мано.
3: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. По состоянию на воскресенье, 27 сентября, в израильском оборонном ведомстве акцентируют внимание на стратегических сигналах, прозвучавших с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с решительным

Сильной поддержкой Бенямина Нетаньяху, назвав его речь в ООН, цитирую, как «мощную и абсолютно бескомпромиссную». Конец цитаты. По оценке главы ведомства, премьер с гордо поднятой головой с подлинным достоинством дал жесткий отпор двойным стандартам, проявлением антисемитизма и неприкрытой внешней враждебности. Кац подчеркнул, любые попытки связать Израилю руки или же очернить его имя натолкнулись на четкую позицию. Еврейское государство никогда не склонится, не поступится собственной безопасностью и не передоверит свою судьбу внешним силам. Кац заверил граждан в неизбежности победы, подтвердив готовность наносить сокрушительные удары по противникам ради защиты населения. Ближневосточный регион снова оказывается на пороге масштабной военной эскалации. Израильские официальные лица заявляют, что новая серия ударов по объектам в Иране – исключительно вопрос времени. Поводом для растущей тревоги стала форсированная попытка руководства Исламской Республики спрятать и модернизировать ключевые ядерные мощности в подземных комплексах близ Натанза, что фиксирует международный мониторинг. В Иерусалиме жестко предупреждают, при нарушении Тегераном красных линий превентивный ответ последует незамедлительно, в координации с Вашингтоном или же в одиночку. Положение иранской стороны критически усугубляет беспрецедентный пакет экономических санкций США, парализовавший международное авиасообщение. На фоне внутреннего кризиса Израиль ожидает от оппонента военных провокаций в регионе, несмотря на попытки наладить непрямой диалог. Масштабная реформа израильского медиарынка, инициированная министром связи Шломо Кари, оказалась под угрозой полной судебной блокировки. Юрсоветница правительства Гали Барав-Миара потребовала от высшего суда безотлагательно приостановить действие закона, заявив о его высоких шансах на отмену, цитирую, «из-за крайнего накопления существенных изъянов». Конец цитаты. По ее словам, реформа ликвидирует базовые механизмы журналистской независимости без создания альтернатив, что критически опасно накануне парламентских выборов 27 октября. Напомню, что принятый в июле с перевесом всего в 5 голосов документ уже частично заморожен судом. Закон Шломо Кари радикально меняет правила игры для теле- и радиовещателей, упраздняя старую надзорную систему, которая следила за соблюдением стандартов и баланса в новостях. В следующем месяце, в ночь с 24 на 25 октября, Израиль возвращается к своему естественному астрономическому времени. Страна официально переходит на зимний режим. Ровно в 2 часа ночи стрелки часов будут переведены на час назад, что подарит гражданам дополнительный час сна. Столь поздний час для процедуры выбран не случайно. К 2 часам ночи практически замирает движение поездов и автобусов, фиксируется минимальная активность в аэропортах, а финансовые системы проводят обновления без риска сбоев. Государственный эталон точного времени в стране обеспечивают 4 атомных хронометра Национальной физической лаборатории при Министерстве экономики. При этом экономическая целесообразность сезонных манипуляций со стрелками вызывает все больше споров в мире. Вслед за государствами Азии и Африки отказаться от этой практики намерен и Евросоюз. И далее о погоде на день сегодняшний, 27 сентября, воскресенье. По прогнозам метеорологов, сохранится переменная облачность. Температурные показатели остаются в пределах сезонной нормы. Днем воздух прогреется максимум до 28 градусов тепла. В ночное время столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Ветер преимущественно умеренный. Резких изменений погодных условий в течение суток не ожидается. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Отношение к возрасту в Израиле формируется не только социальными привычками, но и глубокими культурными и религиозными основаниями. В израильском обществе уважение к старшим и к родителям закреплено как норма, а не как жест вежливости. И в иудаизме, и в исламе почитание родителей и старших считается одной из базовых ценностей. Это уважение не декоративное, а практическое. Забота, вовлеченность, ответственность за благополучие старшего поколения. Исторический опыт также сыграл ключевую роль. Израиль создавался людьми, которые часто приезжали уже взрослыми, с тяжелым жизненным багажом. Возраст здесь ассоциируется с пережитым опытом, вкладом и ответственностью.

0: не с утраты статуса.
1: Старшее поколение долгое время было опорой семьи и государства. И это ощущение сохраняется до сих пор. Важно и то, что в Израиле старость не означает автоматического ухода из активной жизни. Люди продолжают работать, участвовать в общественной деятельности, волонтерить, учиться, спорить и высказываться. Возраст редко служит поводом исключить человека из разговора или принятия решений. В повседневной коммуникации это выражается довольно прямо. С пожилыми людьми здесь не всегда говорят подчеркнуто мягко или дистанцированно. Но их включают в разговор, с ними спорят и советуются. В израильском контексте это и есть форма уважения, признание равноправия, а не создание отдельной возрастной витрины. Отношение к старости в Израиле строится на сочетании религиозной традиции, исторического опыта и современной социальной практики. Старший возраст здесь воспринимается не как конец активной жизни, а как ее продолжение, в другом темпе, но с сохранением достоинства и голоса.
0: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Муэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
3: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь, круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Новости от Максанэй Хашмаль. В настоящее время Максанэй Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максанэй Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максанэй Хашмаль. Это были новости.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова.
1: Иногда именно простые повседневные выражения помогают почувствовать, что ты действительно понимаешь язык. Сегодня разберем 5 фраз, которые звучат в Израиле буквально каждый день. Первое выражение – «талуй бе» – «зависит от». Израильтяне используют его постоянно, потому что далеко не все здесь можно предсказать заранее. «Талуй бе мезагавир» – «зависит от погоды». «Талуй им упануй» – «зависит от того, свободен ли он». Это универсальный способ сказать – решение пока не окончательное. Вторая фраза «бешалавазе» – «на данном этапе». Очень аккуратное выражение, которое помогает мягко поставить границу. Например, «бешалавазе эн цорах лягия» – «на этом этапе приезжать не нужно». Или «бешалавазе зурак бдика решонит» – «сейчас это только первичная проверка». Если вы слышите «бешалавазе», значит, речь идет о временной промежуточной ситуации. Следующая формулировка «ешлакахат бахэшбон» – «нужно учитывать». Это не приказ и не предупреждение. Это вежливый способ подготовить собеседника к возможным изменениям. «Ешлакахат бахэшбон шиитахну и кувим» – «стоит учитывать, что возможны задержки». Это мягкое, но очень точное выражение. Четвертая фраза «наткен бэмшех» – «мы сообщим позже». Ее можно услышать в любой израильской рабочей группе. «Наткен бэм шеха шавуа» – «обновим позже на этой неделе». «Наткен кшени даютер» – «сообщим, когда узнаем больше». Это способ закрыть разговор, оставив пространство для дополнительной информации. И последняя на сегодня фраза «бэмидата цорах» – «при необходимости». Она позволяет не принимать решения заранее, но не исключать действия полностью. «Нифнели рофе бэмидата цорах» – «обратимся к врачу, если понадобится». Это выражение спокойное, нейтральное и очень универсальное. Такие фразы незаметны, но именно они делают повседневный иврит понятным и человеческим. Иногда одно корректное выражение говорит о ситуации больше, чем длинное объяснение. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости от Максанэй Хашмаль. В настоящее время Максанэй Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь-а-Моэд в сети магазинов Максанэй Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максанэй Хашмаль. Это были новости от Максанэй Хашмаль.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Фалафель и хумус – два блюда, которые давно стали частью израильской повседневности. Их история гораздо шире страны, но именно здесь они получили свое особое место и собственную культуру. Хумус – одно из древних блюд Ближнего Востока. Его готовят из нута, тхины, лимона и чеснока –

Сбор простой, но результат зависит от сотен мелких нюансов. В Израиле хумус превратился в отдельную гастрономическую вселенную. Хумусные принимают посетителей как маленькие локальные институты с привычными комбинациями, любимыми добавками и постоянными гостями. Где-то хумус подают теплым и плотным, где-то более гладким и легким, но в каждом месте есть свой узнаваемый стиль. Фалафель – более молодая история, но не менее значимая. Шарики из нута, обжаренные в масле, пришли в Израиль из Египта и стали популярной уличной едой в середине 20 века. Они были недорогими, питательными и вегетарианскими и быстро вошли в городской ритм. Пита, салаты, тхина, немного острого – простая формула, которая со временем стала одной из самых узнаваемых уличных комбинаций в стране. Интересно то, что вокруг обоих блюд нет формального правильного рецепта. Каждый город, каждый рынок и киоск предлагают свою версию. В одном месте хумус густой, в другом почти кремовый. В одном фалафель делают крупнее и почти зеленым внутри, в другом маленьким и хрустящим. Эта вариативность не мешает, а наоборот подчеркивает, что еда живет в культуре, меняясь вместе с ней. И хумус, и фалафель стали любимыми не потому, что их утвердили как национальные блюда, а потому что они оказались универсальными, простыми, доступными и понятными людям с разным происхождением. Их едят дома и на рынках, по дороге и за общим столом. И именно эта повседневность делает их частью местной идентичности. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят-Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Новости от Максанэй Хашмаль. В настоящее время Максанэй Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максанэй Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максанэй Хашмаль. Это были новости от Максанэй Хашмаль.

0: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят-Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Новости от Макса.

Ней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Если вино в Израиле – язык земли, то оливковое масло – ее дыхание. Оливковые деревья росли здесь тысячи лет. Их упоминают в Танахе, ими благословляли царей. И до сих пор в Галилее есть рощи, которым много сотен лет. Сегодня в Израиле около 20 тысяч гектаров оливковых садов. Главные сорта – Барнеа, израильская селекция, Пикуаль и Каранайки пришли из Средиземноморья, а также старинные Сури, которые выращивали еще во времена римлян. Каждый сорт звучит по-своему. Барнеа – мягкое и сбалансированное масло, Пикуаль с перчинкой, Каранайки с ароматом свежей травы, Сури – густое, с оттенком миндаля и зелени. Современные израильские маслоделы соединяют древние методы с новыми технологиями холодного отжима. Плоды собирают вручную и отжимают прямо у рощ, чтобы сохранить аромат солнца и листвы. Израильские масла получают золото на конкурсах в Милане, Токио и Нью-Йорке. Но за каждой маркой стоит не индустрия, а ремесло. Фермер, который каждое утро смотрит на деревья и знает, их нужно не собирать, их нужно слушать. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.
1: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Резервная служба – один из ключевых элементов системы безопасности Израиля. После окончания срочной службы большинство военнослужащих переводится в резерв армии обороны Израиля и остаются в нем на долгие годы. Резервисты служат в боевых бригадах, инженерных и бронетанковых войсках, артиллерии, разведке, медицинских и тыловых подразделениях. Многие из них продолжают службу именно в тех частях, где проходили срочную службу. Например, в бригадах Голани, Гивати, Нахаль, Цанханим и в бронетанковых бригадах. Как правило, резервная служба продолжается до 40 лет, а для отдельных категорий и командных должностей – дольше. В обычные годы резервистов вызывают на учения и краткосрочные задания. Однако в период чрезвычайных ситуаций они становятся основой оперативного развертывания армии. С начала войны 7 октября 2023 года Израиль провел одну из самых масштабных мобилизаций резервистов в своей истории. В первые дни были призваны сотни тысяч человек, многие из которых находились за границей или уже давно вели исключительно гражданскую жизнь. Резервисты приняли участие в боевых действиях на различных направлениях – в охране границ, в обеспечении тыла и в длительной ротационной службе. Для многих это означало месяцы отсутствия дома, приостановку работы и серьезную нагрузку для семьи. В последние годы и особенно после начала войны в израильском обществе активно обсуждаются вопросы нагрузки на резервистов, компенсаций, прав работодателей и необходимости обновления модели резервной службы с учетом реальных условий. Тем не менее, резервисты остаются одним из центральных элементов израильской системы безопасности, связующим звеном между армией и гражданским обществом. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Христос просыпает под следствием, ждет вердикта 2000.

0: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь, круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Новости от Махсаней Хашмаль. В настоящее время Махсаней Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Махсаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Махсаней Хашмаль. Это были новости от Махсаней Хашмаль.

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil. У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Радіомузика 106,4 FM.